теплой радости светило ушло и скрылось за горой. Протяжным хрипом стонет ветер,

А может Бог ему помочь? Когда такая непогода заморосит в душе твоей, когда ее затопят воды и грозового

душе не Бог теперь, а боги. Успех, доход, плотская страсть, богатство, выгода и власть. Успех, доход, плотская страсть, богатство, выгода.

мы по жизни спешим. Жизнь виня в скоротечности, и теряем себя на петле.

зерна жнет воронье, те, что сеял Господь. Зерна жнет воронье, те, что сеял Господь.

налившись тяжестью свинца, не сознают свою бескрылость. Я вам принес благую весть, в Кулевче храм Никольский есть, делами дивными процветший, Бог от неверья лечит здесь, а также в скорби неутешных.

их не вместит моя строка. И лилии чудное цветенье, они без влаги и земли в Киоте старом изнутри, где Богоматери икона небесным цветом расцвели.

цветок небесный ей вручил. Была то лилия из рая. Здесь чистой веры пей глоток, не верит в Бога только тот, кто сам решил в Него не верить, упрямо запер на замок души своей.

тіл, і душ людських холодний дом, согрей святым своим огнем и попали грехи и страсти. Мне не исчислить всех чудес, здесь мироточит, плачет крест, слезинки катятся ручьями, небесный врач приемлет днесь.

Коль принесем ему любовь, Господь излечит от грехов, отпустит души наши с миром. Своей души не прячь лица, чтобы уверовать в Отца и совершать пути спасения. Нужны не столько чудеса, а только сердце изволенье. Если сбудется оно, то чудо главное свершится. Душа, остывшая давно, где было пусто и темно, в чертог небесный

смило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Все языцы воспрещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь вели по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое, доброту Иаковлю уже возлюби. Взыди Бог воскликновение, Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему пойте, пойте Цареве нашему пойте, яко Царь всея земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своим. Князи людсти, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державни земли зело вознесошася. Вели Господи, хвален зело во граде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого. Бог в тяжестях Его знаем есть, и когда заступает и, яко се царей земсти, собравшися, снедушася вкупе, ти, видевши тако, удивившися, сметовшися, подвигошися, трепет прият я, тама болезнь, яко рождающая, духом бурным сокрушивши корабли фарсийские, яко же слышахом, тако и видяхом во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основа и увек. Прияхом, Боже, милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, тако и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя. Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, суде братья Твоих, Господи. Обыдите Сион и обымите его, поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его и разделите дом его, якуда повесьте вроде ином. Яко той есть Бог наш во век и в век века, той упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнородней же и сынове человечести, вкупе богатый у Бог. Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум. Преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтире гонание мое. Вскую боюсь, а в день люд, беззаконие пяты мои я будет мя, надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася. И цену избавления души своей я, и утрудится вовек, и жив будет до конца, не узрит пагубы. Егда увидит премудрый умирающий, а вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждым богатство свое, и гроби их жилища их вовек, селение их в род и род, нарекоша имена свои на землях. И человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Сей путь их соблазн им, и посих во устех своих благоволят. Яко овцы во аде положений суть, смертью посет я, и обладают ими правее за утро, и помощь их обетшает во аде, от славы своей я изреновени быша. Обаче Бог избавит душу мою из руки адову, егда приемлет мя. Не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его. Яко внегда умрете ему, не возьмется, ни же снидет с ним слава его. Яко душа Его в животе Его благословится, исповестся Тебе, егда благосотвориши Ему. Внидет даже до рода Отец Своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им».

Господь глаголя и призва землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог яви приедет, Бог наш, и не примолчит. Огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна. Призовет небо свыше и землю, рассудите люди своя. Соберите Ему преподобные Его, завещающие завет Его о жертвах. И возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам Израилю, и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой есть аз, не о жертвах твоих обличу тебя. Все сожжения же твоя предо мною суть выну. Не приму от дому твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов. Яко мои суси, звери и дубравни, скоти в горах и волове. Познах вся птица небесная, и красота сильная со мною есть. Аще взалчу не реку тебе, моя бо есть вселенная и исполнение ия. Еда я мяса юнча, или кровь козлов пию. Пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя. И призови мя в день скорби твоя, и измутя, и прославишь мя. Грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь и оправдание моя, и восприемлешь и завет мой усты твоими. Ты же возненавиделись и наказание, и отверглись, и словеса моя вспять. Аще виделись и тать, отекалась и с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, язык твой сплеташь льщение. Сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоей я полагал еси соблазн. Сия сотворил еси и умолчал. Вознепчевал я себе законе, яко буду тебе подобен, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, убо сия забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и там о путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омыми от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишеся во слове сеях Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззаконии зачат есть, и во гресех ради мя мати моя. Себо истину возлюбил иси, и безвестное и тайное премудрости Твоей я явил миси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоими нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой, яко бритвой за шрену сотворилась и лесть, возлюбилась и злобу паче благостыни, неправду неже глаголоти правду, возлюбилась и вся глаголы потопные, язык льстил, сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя отселение твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведные и убоятся, и о нем восмеются и рекут. Все человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможи суетою своею. Аз же, яко маслина плодовита в дому Божии, уповах на милость Божию вовек и в век века. Исповемся тебе вовек, яко сотворил иси, и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омертишася в беззаконии, несть творя благое. Бог небеси приничено, сыны человеческие, видите, аще есть разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе непотребни быша, несть творя благое, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя, вснеть хлеба Господа не призваша? Тама устрашишася страха, иде же небес страх, яко Бог рассыпа кости человеку угодников, постыдешася, яко Бог уничижи и. Кто даст от Сиона спасение Израилево, внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя и крепцы взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою и потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня си, и на враги моя возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего, вонми ми и услыши мя, во скорбих печалью моею, и сметохся от гласа вражия и остужения грешнича. Яко уклониши на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое сметеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет прийди на мя, и покры мя тьма, и рех, кто даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почию. Все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд по среде его и неправда, и не оскудят стог него лихву и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хубо. И аще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы их от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, и си со мною брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да сниду два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век. Несть бо им изменений, яко не убояшися Бога, простре руку свою на воздаяние, осквернише завет Его, разделишися от гнева лица Его и приближишися сердца их. Умякнуша словеса их паче елея и та суть стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, низведеши их во студенец истления. Мужи и крови истине приполовят дней своих, а же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, яко благи человека любец, многие милости сотворилось и со мною, я же не чая их видите. И что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи? Благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие, благодарю беспрекладное Твое долготерпение. И отныне заступи, помози мне и покрый мя, Владыка, от всех, еже не к тому согрешате пред Тобою. Ты бы весь естества моего утоба поползновения, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и не в ведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни и во уме и мысли. Яко благ убы человеколюбец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблагий Господи. И спаси нас имени ради Твоего святаго, ими живеси судьбами. Ты боиси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь.

Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и жизнь сии вся исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, прииди и вселися вны, и очисти от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко по суху пеше шествовал в Израиль, по бездне стопами гонителя фараона, видя потопляема, Богу победную песнь, поим вопияше, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне приступих, аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему, не смея же взирать на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел моих горько, помилуй мя, Боже, помилуй мя. О горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Безумнее окаяние человече, в ленности время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного, и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачися дел моих горько. Не свят, якоже Ты,

Господи Боже мой, вознеси рог верных Твоих блаже, и утвердивай нас на камени исповедания Твоего. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличатся. Горе тама будет грешным в муку отсылаемым, и то ведущей душе моя покаяся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Праведницы возрадуются, а грешние восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас, тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Увы мне, великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, но не возникни от земли душе моя и покайся от злых дел Твоих. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Все взывают, Госпоже, Сын Твой поучает нас на доброе, от же грешной добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаюся от злых моих дел. Помышляю день страшный и плачусь о деяниях моих лукавых, как отвечаю бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный аз, благоутробный Отче, Сыне Единородный и Души Святые, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Связан многими ныне пленницами грехов, и содержим лютыми страстьми и бедами, к Тебе прибегаю моему спасению и вопию, помози мне, Дева, Мати Божия. Христос моя сила, Бог и Господь, честная Церковь, боголепно поедзывающая, от смысла чисто, о Господи, празднующий. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодные сласти творите, но горько будет в последний день, егда душа от тела разлучатися будет. Блюдися от сих человече царстве ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто у Бога обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуды гордость гонишь. Остави убо сия душе моя и покайся царстве ради Божия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, о безумный человече! Доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство Твое, вскоре бо погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божие, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Госпоже Богородице, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и поведи мя, Дева, царствие Божие, Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Ти душу любовью озари и молюся, Тя ведите Слове Божий, истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, воспомяне каянный человече, как о лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем грехов ради порабощен еси. Душе моя грешная, того ли восхотела еси? Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещет ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголи, всего себе гиене предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, блудника и разбойника кающийся приял еси, спася, аж же един леностью греховно отягчихся, и злым делом поработихся, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне недостойному, душа бы моя грешная, того восхоте. Житейское море, воздвизаемое зря на пасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи от ли живот мой многомилостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах. Ныне убо молю тебя, милостивый владыка, освободи меня от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Кто творит таковая, яко же аз, яко же бо свинья лежит в колу, так и аз греху служу. Но Ты, Господи, исторгни меня от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
воспряни, окаянный человечек, Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя истиня, той же, яко милосерда, дасти ум знать и волю свою, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица Деву, от видимого и невидимого зла сохраними пречистая, и приими молитва моя, и донеси я Сына Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристань от сих и обратися к Богу с плачем зовуще. Милосердие, Господи, помилуй мя грешного. Помысли душе моя горький час смерти и страшный суд Творца Твоего и Бога. Ангели Богрозни, пойма тебя душе и в вечный огонь ведут, убо прежде смерти покайся, вопиющий, Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо пешься дело ангел, преподобным отроком, халдеи же, опаляющие веление Божие, мучителя увеща вопити, благословен еси Божий, Отец наших, помилуй мя, Боже, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия невеси, кому оставиши, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного, помилуй мя, Боже, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скоро мимоходящую красоту, видишь, ибо яко сильный и млади умирают, но возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Воспомяни, душе моя, вечное житие Царство Небесное, уготованное святым и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Припади, душе моя, к Божией Матери, и помолися той, есть бо скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя недостойного. Из пламени преподобным росу источил еси, и праведного жертву водою попалил еси. Вся ботвориши Христе, ток мое же хотите, тя превозносим во вся веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, как они имам плакатися, егда помышляю смерть, видя бо во гробе лежаще брата моего, бесславно и безобразно, что обочаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, как они имам плакатися, егда помышляю смерть, видя бо во гробе лежаще брата моего, бесславно и безобразно, что обочаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Веруй, яко придеше, судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младие, владыки и князи, девы и священницы, где обрящися аз, всего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти, и даром и прежде конца покаяние. Бога человеком невозможно видеть, на него же не смеючи ни ангельстие взирати, тобою же все чистое явися человеком слово воплощенно, его же величающее с небесными воитя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне к вам прибегаю, ангели, архангели, вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу Своему, да избавит душу мою от муки вечные. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избранные Христовы. Помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ныне к вам воздержу руцы, святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилует мя в час смерти моя, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мати Божия, помози мне на тя сильный надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судя живых и мертвых. Аминь.
Владыка Христе Боже, иже страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язва моя уврачевавый, даруй мне много Тебе прегрешившему слезы умиления, с раствори моему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью от горести, ей же мясо противник напои, возвыси мой ум к Тебе долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяние, не имам умиление, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом житейских страстях, не могу возреть и к Тебе в болезни, не могу согреть и со слезами, еже к Тебе любви, но, Владыка Господи и Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное возыскание Твое, даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа, оставив Тя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопричти меня овцам избранного Твоего стада, воспитай меня с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Так вот где таилась погибель моя. Мне смертью жизнь угрожала. Все крепче душилась

свободы жаждал я, но стал к греху прикован, и в сердце он успел корнями прорасти, и жертвою я стал от стрела и от

был быстро разворован, я ворам помогал сокровища нести, ведь жертвою я стал от стрела и от лова.

Горя страшнее не сыщешь нигде, чем Божьей души разоренье. Она приближается к вечной беде.

Истины твоей мне некуда уйти, но я в стране греха дом на песке воздвигнул. Один лишь можешь ты погибшего спасти, тогда лишь глубину любви твоей постигнуть.

и небожьих рабов. Нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана. Сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода — это

странно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине. А душа рвется ввысь, но ее мы влачим по земле.

остается там только мерзость и мусор и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и

неземное призвание свое, был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обет?

Всего мира богатства не смогут насытить души. Не гонитесь за жизнью плотской, загнивая сердцами. Не меняйте сокровища духа на

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите.

Сколько душ вы утешить смогли, перед вечностью их укрепили, сколько ран вы

храня в душе ее росток. При этом голом оптимизме я знал, что смерть приводит к жизни, но умереть никак не мог. Все продлевал мученья срок, чтоб наполняла душу жизнь, а не труха. Мы умереть должны для зла и для греха. А коли жить в себе греху позволишь впредь, то поглотит тебя пожизненная смерть. Во мне жила и на...

добровольно умереть. Старайся жить греху и миру вопреки, хоть трудно плыть против течения реки. А жизнь паденья, хоть и мчится на коне, ее конец в кромешном мраке и в огне. В паденье том весь род Адама, что ищет счастья на земле. Вся жизнь его сплошная рана, но он к свободе рвется рьяно, а сам у беса в кабале. Но зло свое оставим ей.

вновь для Господа воскреснем, себя и небо обретем. Коль сбережешь себя для мира и греха, погубишь душу, потеряешь на века, а потеряешь ради Господа Христа, то обретешь ее под сенью креста. А потеряешь ради Господа Христа, то обретешь ее под сенью.

но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пускай я пулю, Игорь, в твое сердце. Они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей.

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пуская пулю, Игорь, в твое сердце, они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей.

как солнце невозможно погасить. Всегда пророки спорить будут с ложью и не переведутся на Руси. Их жизнь и смерть отчизны

Сколько душ вы утешить смогли, перед вечностью их укрепили, сколько ран

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние и присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги

Все языцы воспещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь вели по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое, доброту Иаковлю уже возлюби. Взыди Бог воскликновение, Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему пойте, пойте Цареве нашему пойте, яко Царь всея земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своем. Князи людсти, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божией державней земли зело вознесошася. Вели Господи, хвален зело во граде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого. Бог в тяжестях Его знаем есть, и когда заступает и, яко се царей земсти, собравшися, снедушася вкупе, ти, видевши тако, удивившися, сметовшися, подвигошися, трепет прият я, тама болезнь, яко рождающая, духом бурным сокрушиши корабли фарсийские, яко же слышахом, тако и видяхом во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основа и увек. Прияхом, Боже, милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, тако и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя. Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, суде братья Твоих, Господи. Обыдите Сион и обымите его, поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его и разделите дом его, якуда повесьте вроде ином. Яко той есть Бог наш во век и в век века, той упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнородние же и сынови человечести, вкупе богатый у Бог. Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум. Преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтире гонание мое. Вскую боюся в день люд, беззаконие пяты мои я будет мя. Надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася. И цену избавления души своей я, и утрудится увек, и жив будет до конца, не узрит пагубы. Егда увидит премудрый умирающий, а вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатство свое, и гроби их жилища их вовек, селение их в род и род, нарекоша имена свои на землях. И человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Сей путь их соблазн им, и посих во устех своих благоволят. Яко овцы во аде положений суть, смертью посет я, и обладают ими правее за утро, и помощь их обетшает во аде, от славы своей я изреновени быша. Обаче Бог избавит душу мою из руки адову, егда приемлет мя. Не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его. Яко внегда умрете ему, не возьмется, ни же снидет с ним слава его. Яко душа Его в животе Его благословится, исповестся Тебе, егда благосотвориши Ему. Внидет даже до рода Отец Своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сын не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им».

Господь глаголя и призвал землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог яви приедет, Бог наш, и не примолчит. Огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна. Призовет небо свыше и землю, рассудите люди своя. Соберите Ему преподобные Его, завещающие завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам Израилю, и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой есть аз, не о жертвах твоих обличу тебя. Все сожжения же твоя предо мною суть выну. Не приму от дому твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов. Яко мои суси, звери и дубравни, скоти в горах и волове. Познах вся птица небесная, и красота сельная со мною есть. Аще взалчу не реку тебе, моя бы есть вселенная и исполнение ее. Еда я мяса юнча, или кровь козлов пью. Пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя. И призови мя в день скорби твоя, и измутя, и прославишь мя. Грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь и оправдание моя, и восприемлешь и завет мой усты твоими. Ты же возненавиделись и наказание, и отверглись и словеса моя вспять. Аще виделись и тать, отекалась и с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, язык твой сплеташ льщение. Сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоя полагал еси соблазн. Сия сотворилась и умолчав. Вознепчевал я себе беззаконие, яко буду тебе подобен, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, убо сия забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и тамо путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, повелиться милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мы имя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе сеях Твоих, и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истину возлюбил иси, и безвестная и тайная премудрости Твоей я явил миси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоими нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и устами возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созижду со стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношения и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Веков аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой, яку бритвой за шрену сотворилась и лесть, возлюбилась и злобу паче благостыни, неправду неже глаголоти правду, возлюбилась и вся глаголы потопные, язык льстил, сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя отселение твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведные и убоятся, и о нем восмеются и рекут. Все человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможи суетою своею. Аз же, яко маслина плодовита в дому Божии, уповах на милость Божию вовек и в век века. Исповемся тебе вовек, яко сотворил иси, и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омертишася в беззакониях, несть творя благое. Бог небесе приничено, сыны человеческие, видите, аще есть разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе непотребни быша, несть творя благое, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снедь хлеба Господа не призваша? Тама устрашишася страха, иде же небес страх, яко Бог рассыпа кости человеку угодников, постыдешася, яко Бог уничижи и. Кто даст от Сиона спасение Израилево, внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя и крепцы взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою и потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меси, и на враги моя возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Вонми ми и услыши мя, во скорбих печалью моею, и сметохся от ласа враже и остужения грешнича. Яко уклониши на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми. Сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя. Страх и трепет прийди на мя, и покрый мя тьма, и рех. Кто даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почию? Все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видик беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его и неправда, и не оскудят стогни его лихву и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба. И аще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, еси со мной брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да снидут два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век. Несть бо им изменений, яко не убояшися Бога, простре руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его, разделишися от гнева лица Его и приближишися сердца их. Умякнуша словеса их паче елея и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, низведеши их во студенец истления. Мужи и крови истине приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, яко благи человека любец, многие милости сотворилися со мною, я же не чая их видите. И что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи? Благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие. Благодарю беспрекладное Твое долготерпение. И отныне заступи, помози мне и покрой меня, Владыка, от всех, еже не к тому согрешате пред Тобою. Ты бы весь естества моего утоба поползновения, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и не в ведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни и во уме и мысли. Яко благ убы человеколюбец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблаги Господи. И спаси нас имени ради Твоего святаго, ими живеси судьбами. Ты бо еси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и жизнь сии вся исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, прииди и вселися вны, и очисти от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко по суху пеше шествовал в Израиль, по бездне стопами гонителя фараона, видя потопляема, Богу победную песнь, поим вопияше, помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне приступих, аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему, не смея же взирать на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. О горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Безумнее окаяние человече, в ленности время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачеся о делях Твоих горько, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного, и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачеся дел моих горько. Не свят, яко же Ты, Господи, Боже мой, вознеси рог верных Твоих блаже, и утвердивай нас на камени исповедания Твоего. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличатся. Горе тамо будет грешным в муку отсылаемым, и то ведущей душе моя покаяся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Праведницы возрадуются, а грешние восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас, тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Увы мне, великогрешному, и же дела и мыслями осквернився, ни капли слез имея от жестосердия, но не возникни от земли душе моя и покайся от злых дел Твоих. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Все взывают, Госпоже, Сын Твой получает нас на доброе. Аз же грешный добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаюся от злых моих дел. Помышляю день страшный, и плачусь о деянии моих лукавых, как отвечаю бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный аз, благоутробный Отче, Сыне Единородный и Души Святые, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Связан многими ныне пленницами грехов, и содержим лютыми страстьми и бедами, к Тебе прибегаю моему спасению и вопию, помози мне, Дева, Мати Божия. Христос моя сила, Бог и Господь, честная Церковь, боголепно поет зывающий, от смысла чисто, о Господи, празднующий. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодные сласти творите,
но горько будет в последний день, егда душа от тела разлучатися будет. Блюдися от сих человече царстве ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто Богого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуды гордость гонишь. Остави убо сия душе моя и покайся царстве ради Божия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, о безумный человече!

Помилуй мя, Боже, помилуй мя, воспомяне каяны человече, как о лжам, клеветам, разбою, немощам, лютым зверем грехов ради, порабощен еси. Душе моя грешная, того ли восхотела еси? Помилуй мя, Боже, помилуй мя, трепещет ми уди, всеми бо сотворих вину. Очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголи, всего себе гиене предаяй. Душе моя грешная, сего ли восхотела еси? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Блудника и разбойника кающийся приял еси, спася, аж же един леностью греховно отягчихся, и злым делом поработихся. Душе моя грешная, сего ли восхотела еси? И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне недостойному, душа бы моя грешная, того восхоте. Житейское море, воздвизаемое зря на пасти бурею, к тихому пристанищу твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой многомилостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах. Ныне убо молю тебя, милостивый владыка, освободи мя от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Кто творит таковая, яко же аз, яко же бо свинья лежит в колу, так и аз греху служу. Но ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Воспряни, окаянный человечек, Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя истиня, той же, яко милосерда, даст и ум знать и волю свою, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Богородица Деву, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и приими молитва моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристань от сих и обратися к Богу с плачем зовуще. Милосердие, Господи, помилуй мя грешного. Помысли, душе моя, горький час смерти и страшный суд Творца Твоего и Бога. Ангели Богрозни, пойма тебя душе и в вечный огонь ведут, убо прежде смерти покайся, вопиющий, Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо пешца дело ангел, преподобным отроком, халдеи же, опаляющие веление Божие, мучителя увеща вопити, благословен еси Боже, Отец наших, помилуй мя, Боже, помилуй мя, не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сия невеси, кому оставиши, новозапи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного, помилуй мя, Боже, помилуй мя, не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скоро мимоходящую красоту, видишь, ибо яко сильный и млади умирают, новозапи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, воспомяни, душе моя, вечное житие Царство Небесное, уготованное святым и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Припади, душе моя, к Божией Матери, и помолися той, есть бо скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога, и помилует мя недостойного. Из пламени преподобным росу источил еси, и праведного жертву водою попалил еси, вся бо творишь Христе, тот мое же хотите, тебя превозносим во вся веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, как они имам плакатися, егда помышляю смерть, видя бо во гробе лежаще брата моего, бесславно и безобразно, что обочаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, как они имам плакатися, егда помышляю смерть, видя бо во гробе лежаще брата моего, бесславно и безобразно, что обочаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Веруй, яко придеше, судите живых и мертвых, и все во своем чину.

владыки и князи, девы и священницы, где обрящися аз, сего ради вопию, дажь мне, Господи, прежде конца покаяние, и ныне и присно и во веки веков аминь, Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти, и даруй мне прежде конца покаяние. Бога человеком невозможно видеть, и на него же не смеючи ни ангельсти и взирати, Тобою же все чисто явися человеком слово воплощенно, Его же величающее с небесными воитя ублажая. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне к вам прибегаю, ангели, архангели, вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечные. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избранные Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Ныне к вам воздержу руцы, святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилует меня в час смерти моей я, и ныне и присно и во веки веков аминь. Мати Божия, помози мне на тебя сильно и надеющемуся, умоли Сына Своего да поставит меня недостойного одесную себе, егда сядет судя живых и мертвых аминь. Владыка Христе Боже, и же страстьми своими страсти моя исцеливый, и язвами своими язва моя уврачевавый, даруй мне много Тебе прегрешившему слезу умиления, с растворимоему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью от горести, ей же мя сопротивник напои, возвыси мой ум к Тебе долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяние, не имам умиление, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть и к Тебе в болезни, не могу согреть и со слезами, еже к Тебе любви, но, Владыка Господи и Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное возыскание Твое, даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа. Оставив Тя, не остави меня, изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей и сопричти меня овцам избранного Твоего стада, воспитай меня с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

мы по жизни спешим. Жизнь виня в скоротечности, и теряем себя на петле виражей. И летальный режим отдаляет от вечности, обгоняя по встречной лишь тень миражей, обгоняя по встречной лишь тень.

сей, зерна жнет воронье, те, что сеял Господь. Зерна жнет воронье, те, что сеял Господь.